Я Мухси, я Мубди, я Муид, я Мухи, я Мумит, я Хаю, я Каюм, я Ваджид, я Маджид, я Вахид, я Ахад, я Шамад, я Кадир, я Муктадир, я Мукадим, я Муахир, я Ава, я Ахир, я Жахир.